0: Реклама.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0-500-53-0202-55. 0-500-53-0202-29.
2: Nitro Fresh. Не меняй планы. Меняй впечатление. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан. Айымдар, жана мырзалар, кутман таңыздар менен. Келип калдык, дүйшөмбүнү баштайлы деп.
2: Доброе утро, друзья. На часах 7:06, за окном понедельник. Это значит, что пора просыпаться, собираться мыслями и потихоньку включаться в рабочий ритм.
1: Ошо да бир жумалык, иш деген жумуш деген режимди күйгүзөбүз дагы, тынбай иштеш керек. Негизи, ошол иш күндөр мындай жакшы болсун деп, ошого күч кубат, энергия жетсин деп, эс алуу күндөрдү Кудай ошон үчүн берген болуш керек да бизге, туурабы?
2: Ну, конечно, конечно.
1: Эс алдыңбы?
2: Да. Ну, вообще, я тебе скажу, что после выходных особенно тяжело просыпаться, подушка держит крепче, чем обычно.
1: Бара-бара, жуманын ортосунда көнүп каласың, э? Жашоо кызык өзү. Башында, иш жумалыгынын башында, сен айткандай, жаздыкка байланып, журкандан, жылуу журкандан чыккың келбей жата бересиң го. Анан жуманын ортосунда жетип, эми эрте турганга көнүп баштаган кезде, кайрыс ал күн келип кала берет го.
2: Да, есть такое. Ну, чем занимался на выходных, рассказывай.
1: Тойго бардым, элдердин жакшылыгына бардым. Эл менен кошо ырдап, илеп. Аларго той деп эс алды. Мен кызмат кылып бир аз эс алгандай болдум, бирок кайра чарчагандай болдум да.
2: А на концерт не ходил?
1: Жок, эмне концертке?
2: О, не знаешь, по случаю дня рождения Чуйской области, 100 лет.
1: Ооба, ал жакты эми кирип чыгып телевизордон эле көрдүм.
2: А мне повезло, я с балкона наблюдала. За происходящим, да. Очень много знаменитых артистов было. Салюты, танцы, фейерверки, грандиозное шоу. Тысячи и тысячи зрителей. Поэтому те, кто был, те, кто ходил на этот концерт, пишите на WhatsApp, как прошли ваши выходные. Друзья, 0709-118-118. Обсудим. Обязательно, нам интересно.
1: Баса, Баса, Чуй областы, Кыргызстандын эң бир маанилүү административдик областтардын бири, өзүнүн 100 жылдык мааракесин белгиледи. Ошондо бул мааракес сага да тиешелүү экен да.
2: Почему? Это из-за того, что...
1: Сен деген.
2: Мои корни, да, чуйские.
1: Чурёгусың да.
2: Да, есть такое. Нет, ну в целом концерт прошёл грандиозно. Видел эти фейерверки? Я прям залипла. Артисты, танцы, призы, тысячи зрителей. Атабеков выступал.
1: Карач. Мына ушундай жогорку деңгээлде өткөн эс алуу күндөр сизде дагы болуп сөзсүз түрдө. Анан болуп көрбөгөндөй энергия, жакшы нерсе тартылган болуш керек. Эми ошолор тууралуу сөз кылалы алдыда айтор бүгүнкү таңды көңүлдүү өткөрөлү.
2: Да, завариваем себе крепкий кофе, делаем погромче, вы на правильной волне, а мы начинаем наше утреннее шоу.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГ». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГ».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить – с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.

0: Асконун сүйүсү кимге арналган? Билип алдык достор, Дария деп аталса ордесте, кайсы бир жерде дагы бирү менин сүйүмбөм ага деп жүрөт да?
1: Конечно. Только я об этом пока не знаю, да?
0: Ошон үчүн мындай бирөөнү сүйүп аткан болсоңуз, бирөөнү жакшы көрүп аткан болсоңуз, өзүнө айтып койгондо унутпаңыз. Азыр болсо бизде керектүү маалымат бар.
1: Угу. При выборе квартиры важно думать не только о сегодняшнем дне, но и о том, как будет складываться жизнь на завтра. Жилой комплекс «Восток-7» от БРК Групп – проект, где продумано пространство для повседневной жизни.
0: Мана ушундай. А биз болсо кадам узулайлы дагы майрамдык календарга баш багалы.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня национальный праздник отмечает одна из самых горячих наций. Испания! Испанцы, да. День Испании или День испанской нации сегодня отмечается в Испании. Бурно, горячо, весело.
0: Испанияда эле жанагы укмуш виртуоз гитаристтер эске келет, жанагы букалар эске келет.
1: Да.
0: Эмне кошо эле ошол спорттун түрүн?
1: Родео, да, по-моему?
0: Жок, Родео, америкалыктар.
1: Сейчас почитаем, а то опозорились, да?
0: Эстеп туруп, азыр ошол аталышын эстеп туруп айтып беребиз.
1: Обязательно озвучу сейчас, принципиально прям.
0: 12 октябрь, бүгүн эмне экен дебейсиң бе? Билбейм, мен ушул майрамды эркектердин атынан айткым келип атат. Себеби дегенде биз аябай көп колдондук ушул нерсени, айрыкча күзүндө, салаттын маалында.
1: Ну-ка.
0: Бүгүн мясорубканын күнү экен.
1: Здорово.
0: Давай мясорубка. Азыр дагы мындай электрический чип калды го. Мурда деген тартып отурдук да, түнү менен мясорубка тарттык да.
1: Столько мясорубок прошли через вот эти руки, да?
0: Мясорубка тарткандар, байкелер, бүгүн майрам экен.
1: Отзовитесь. Аскат ждет, что победится в том, что он не один такой, да?
0: Да.
1: Сегодня день кадрового работника отмечают в России. Да, профессиональный праздник сотрудников кадровых служб. Поздравляем.
0: Бүгүн 12 октябрда дагы бир сонун күн. Жанагы Колумб деген атабыз бар го, Американы ачкан.
1: Основатель, один из отцов-основателей, да, вроде его называют.
0: Дал ушул инсандын күнү экен.
1: Ага.
0: Рахмат дейли Американы ачып берип койгон.
1: А в Америке отмечают, интересно? Наверное, отмечают.
0: Менимче алар милдеттүү түрдө белгилеш керек.
1: Ну да.
0: Э?
1: Ну да.
0: Америка деген аталышты дүйнөгө картанын бетине түшүрүп берди го ошол иши. Кристофер Колумб атамдын эмгегин америкалыктар баалагыла.
1: Обязательно, да. Есть знакомые в Америке? Спишемся, узнаем.
0: Байкем бар, эжекем бар. Анан тааныш
1: достор бөлүк. Ой, вся родня, короче, да? Вся родня Аската в Америке. Надо спросить, да, уточнить.
0: Таракайдагандардын жарбы таанышың го.
1: Все.
0: Мына ушундай, достор. А сиздерде жеке календарда, жеке жашоодо кандай майрам, кандай кубаныч экен, эми өзүңөр эле айттырбай эле, суратпай эле жазып койгула WhatsApp номер 0709 118 118.
1: Да, ну а впереди гороскоп?
0: Нет.
2: Утренний

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
3: Продаю.
4: Покупаю.
3: Снимаю.
4: Сдаю.
3: На М-хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
4: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
3: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
5: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.

0: каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Мына ушундай уран менен таңкы лайфтын экинчи саатына дагы кирип келдик. Микрофондо Асхат менен Бема. Биздин катарга кошулган угармандарга, жаңадан кошулгандарга бизден салам.
2: Да, 8 часов и 7 минут в Кыргызстане. Вот так вот час прошел незаметно.
1: Элесте, тошу-тошу, өмүр өткөндөп кой барабар.
2: Вроде бы только-только зашли, да?
1: Ала, достор, уакыт өткөн сайын биздин толкунда байгелүү оюндар мына-мына башталайын деп атат. Алдыда октябрь айы ичи буюрса автомобилисттердин күнү болот экен. Ошонун урматына биздин толкунда автомарафон старт алып, айдоочулар болуп көрбөгөндөй сонун белектерди сиздерге тартуулайын деп атабыз. Андыктан биздин толкунда чогуу болуңуздар.
2: Так интересно рассказываешь.
1: Утолгон келип кеттиби я?
2: Да. Ну, у меня тоже есть полезная информация. В жилом комплексе «Восток-7» от БРК Групп предусмотрены квартиры с площадью от 41 квадратного метра и потолки высотой 3 метра. А закрытая территория без автомобилей во дворе помогает организовывать пространство так, чтобы жители могли спокойно проводить время рядом с домом и с детьми.
1: Дал ушул БРК Групптун дагы фирмалык стилдүү, сапаттуу, өзгөчө сувенирлер топтомундагы белеке беребиз алдыңкы сааттарда. Андан сырткары концерттерге чакыруу барактары бар экен. Ой, белектер толтура экен го я.
2: Да, обожаю, да.
1: Кыздар жакшы иштеп аттыр, э?
2: Да, молодцы, девчонки. Ну что ж, мы начинаем вторую часть нашего утреннего шоу, завариваем кофе и делаем радио погромче.
1: Ола, анан алдыда байгелүү ойун стартылат, котормочулар даяр туруңуздар.
2: Все, начинаем.
1: Болду.
2: Все, полетели.
1: И, ошентсе.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Кручу-верчу, перевести хочу.
1: Баястандын юбилейлик концертине 2 кишилик чакыруу барагын колубузга кармап алып, ким концертке барат деп байгелі ойынды баштап алтырабыз, достор.
2: Сейчас я закончу свои утренние ритуалы, да?
1: Ой, бул жакта бема өзүн сүрөтүн өзү тартып, өзү эле жакшынакай болуп келдир. Ого, өтөр жакшынакай болуп барат. Сен жумушка барасыңбы бүгүн?
2: Да.
1: Ошо да, ошо, ошо. Достор, бүгүнкү оюн алда канча кызыктуу болуш керек, себеби дегенде биз айдоочулардын фразаларын алалы деп атабыз. Ошону биз орусчасын айтабыз, а сиз бизге кыргызчасын которуп беришиңиз керек. Эң кызыктуу сонун котормо, туура котормо үчүн Баястандын концертине 2 кишилик чакыруу барагын ыгырабыз. Концерт болсо качан болот эле, Бема?
2: Сейчас. Все, я закончила, я тут.
1: Башта,
2: да? Да, концерт Баястана состоится 23 октября в Номад Арене, юбилейный концерт. 24 известных классных артиста на одной сцене, друзья, поэтому стоит побороться.
1: Да. Был концерт сен балкондон көрүп калсың да, жүгүрө албайсың да.
2: Не, наверное, не получится. Там да крыша крытая просто там арена.
1: Шындап. Кандай эми, достор, тапшырмага кезек берели. Кун коюп угабыз. Бир чети тамаша иретиндеги тапшырма, анан экинчи чети чындык. Биз айдоочулар көбү ушуну колдонобуз. Колдонбогондор жок дегенде бир эки жолу уккан да жашоосунда.
2: Я часто применяю это слово, кстати.
1: Койчу.
2: Да. Это даже не слово, а как, ну,
1: ошондо бул деген тажрыйбалуу айдоочулардын тажрыйбасы жок эреже буза бергендерге болгон кайрылуусу да, туурабы?
2: Я, скорее всего, да, я думаю, что да. Иногда просто бывает так, что едешь, настроения нет, а потом думаешь, дай-ка сейчас наору на кого-нибудь. Легче станет.
1: Кананда, бүгүнкү тапшырма. Бема, кандай болот?
2: Так, нужно будет перевести эмоциональную фразу «Куда ты лезешь?» на кыргызский язык.
1: Эгер да ушуну кыргызча айта турган болсок, кандай болмок, достор? Варианттарды узатабыз. WhatsApp номер 0709-118-118.
2: Варианты ответов присылаем на наш WhatsApp 0709-118-118. Ждем, интересно.
0: Кручу, верчу, перевести.

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КЭОБ ЖЧКсы. Кыргыз Лотоо мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
0: Сатам.
2: Сатып алам.
0: Ижарага берем.
2: Ижарага алам.
0: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
2: 10,000 деген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
0: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам. М-хаус. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
3: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
4: Кофе – это вкусно.
5: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
6: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
7: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом. Выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
8: Только с

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053.
1: Финансовый навигатор. Утренний лайф на Авторадио.
2: Сегиз саат 40 мүнөт достор, буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарылды деп атабыз. Айдоочулар көп колдонгон же жолдо сиз көп уккан куда ты лезеш дегендин кыргызча варианты БМА. Кайда тыгылып атасың, кайда тыгылып жатасың деген болот экен деп. Айбай көп ушул варианты кабыл алдык. Анан бул жакта бир угарманыбыздыкы жакты да. Ешейіп, қаяққа баратасың дейді. Мұна үшін дәй, достар, жолды еңбашқысы ұрышпайлы, ереже бұзбайлы, анан тығылбай жөн айдайлы.
3: Ну, иногда бывает, бывает, можно понять, да?
2: А, бұлы, қойыр-қойырсы, да? 0153 абоненті, бұл қолчолар сізге. Баянстанның юбилейлік концерті, екі ішілік чақыру барағын сізге бердік. Ойынға қатышқан бардық қотармачылар, рахмат.
3: Да. Но интересные факты нас ждут впереди.
2: Айт пресен?
3: Да.
2: Пару?
3: Прямо сейчас.
2: Бол?
3: Да.
1: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.
3: Настоящий лайф-стори. Лайф-стори набирает лайки, а также восхищение в соцсетях.
2: Не, лайфхак давай этот киндовый дот вам.
3: Нет, лайф-стори всего лишь.
2: Лёптер, лёптер.
3: Итак, в Бразилии настоящий лайф-стори произошел в семье, в одной, казалось бы, в обычной, да. Андре и Хосе познакомились, когда им всего по 14 лет было. Вот, вместе они пережили бедность и даже период, когда жили под пластиковым тентом. Хороший вопрос, да. Хосе работал, значит, Хосе это все-таки мужчина.
2: Да, муж. Хосе байкер.
3: Хосе байкер работал в санитарной службе и подметал улицы. Среди мусора он находил выброшенные книги и приносил их домой, зная, как сильно его жена, вот Андрей, мечтает учиться, да? А для того, чтобы оплатить обучение жены, у них не хватало на это средств. Вот. По этим книгам она готовилась несколько лет к экзаменам, получила полную стипендию, окончила юридический факультет и поступила на службу в военную полицию штата Гояс. Вот. А сегодня Андрей уже капитан.
2: Опа.
3: Вот. А вместе они уже много лет и воспитывают сына, которому 23 года. Ну так.
2: Ушундай. Өзү жашоодо издеген адам табат, сураган алат деген принцип иштейт негизи.
3: Да, конечно.
2: Ошончун издениш керек, издеш керек.
3: Есть, есть такое. Ну тут мне больше меня поражает то, что они были и в бедности, и в радости, и никто никого не бросил по итогу.
2: Негизи, негизи ошондой болуш керек. Анан азыркы учурда жаштар эле даярга умтулуп отушпайбы, даярга шашотпайбы. Тескерисинче баарын нөлдөн баштаган, башынан баштаган да андай-мындай таттуу болобу дейм да.
3: А мне кажется, да, но мне кажется, сейчас вот поколение зумеров с нами не согласятся.
2: Ал жагыр.
3: Да.
2: Ал жагыр.
3: Эх, ну ладно.
2: Ар бир мезгилдин өзүнүн талабы, өзүнүн адамдары, каармандары болот го.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барса.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: которые выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
2: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
3: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
2: Неужели?
3: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
4: Нитро Фреш. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость?
7: $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметны.

0: сильно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на esmart.kg. Esmart.
1: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
17: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
18: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
19: Как же мне хорошо спалось.
18: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
20: Деятельность лицензирована.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.
2: Когда

0: Авторадио.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди, в высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадско-Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Дернома. Пайлото, пайлото.

0: Мочувствие. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
1: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
2: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
3: Нитрофреш. Ставь рекорды. Удивляй себя. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барса.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
5: Нитрофреш. Көбірек қимыл. Көбірек тәсір. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тасталған.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». В кыргызской семье завтраку всегда уделяли особое внимание. Горячий чай, свежий хлеб, каймак, масло и, конечно же, яйца. Иногда именно самый простой завтрак собирает всю семью за одним столом. Сегодня предлагаем приготовить вместо обычной яичницы омлет с овощами. Яйца взбиваем солью и перцем. Добавляем мелко нарезанные помидоры, болгарский перец и зелень. Выливаем смесь на разогретую сковороду и готовим на небольшом огне. По желанию сверху можно добавить немного сыра. Просто, быстро и очень по-домашнему. А качественные яйца – это основа хорошего блюда. Фабрика «Аку» работает в Кыргызстане с 1966 года. В этом году предприятию исполняется 60 лет. 6 десятилетий – это уже не просто история. 6 десятилетий – это уже не просто история производства. Это история продукта, который много лет присутствует на кухнях кыргызстанских семей. «Ако» – 60 лет доверия, которое начинается с завтрака. 60 лет доверия, которое начинается с завтрака.
0: Вкус народных традиций.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. И Seventeen, Нана, Доктор Албан, Даунлоу, Снэп, ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди, в высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане.

0: здоровье, приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Айделия Бэддинг – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Инстаграм Айделия Бэддинг.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
0: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Самая ожидаемая премьера года. История всемирно известной личности. Биографический художественный фильм о великом писателе Айтматов. Премьера с 15 октября во всех кинотеатрах Кыргызстана.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
2: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
4: «Санмарита». Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты EFIX от компании «Агротрек». Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь, а вы зарабатываете быстрее и больше. «Агротрек» 0556 600 600. Повторяем, 0556 600 600.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.

0: Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0-506-555-056.
1: Продаю.
2: Покупаю.
1: Снимаю.
2: Сдаю.
1: На М-Хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
2: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
1: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
3: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
4: Nitro Fresh. Каждый день новый старт. Используй свой шанс. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость?
7: $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
8: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
10: Это

0: Яркий сок Juice Sweet Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053.
1: Финансовый навигатор.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадско-Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, на Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить – с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Так, «Барсоки» – золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
4: АПА – новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши «Барсоки».
3: Неужели?
4: Самые оперативные.

0: Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь?
1: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужской, Жалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Джернома.

сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Мне нужна...
2: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв». 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужско-Жалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: «Нитрофреш». Не меняй планы. Меняй впечатление. «Нитрофреш». Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты EFIX от компании «Агротрек». Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь. А вы зарабатываете быстрее и больше. «Агротрек» 0556-600-600. Повторяем, 0556-600-600.

И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6, в Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Nitro Fresh. Gün sayın canı baştalış. Mümkünçülüğündü koldan. Nitro Fresh. Damındı tanda. Tavar tastıp dalgan.
6: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
7: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Кампания сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
1: Лицензия НБКР номер 053.
0: Финансовый навигатор.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужской, Жалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.

0: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
1: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Idelia Bedding – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Instagram Idelia Bedding.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
4: «Санмарита». Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Джернома.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6, в Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: которые выигрывают. ПАСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
2: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501 312 300.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия «Кыргызлото». 18+.
2: Продаю.
3: Покупаю.
2: Снимаю.
3: Сдаю.
2: На М-Хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
3: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
2: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
4: Так, Борсоки. Золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Апа. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши Борсоки.
4: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16.00, 19.00 и 22.00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
7: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян. Помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
0: Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты EFIX от компании Agrotrack. Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь, а вы зарабатываете быстрее и больше. Agrotrack 0-556-600-600. Повторяем, 0-556-600-600.
24: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио.

0: которые выигрывают. ПАСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
3: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.
4: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053. Финансовый навигатор.
1: Авторадио толқынуы, ардақты қармандар. Мынау шол сағаты өз алқағында, албетте Компаньон банкының 22 жылдық тарихы және туған күні туралы біз арналған эфир үзіліп жатқан ұшырыз. Біздің төрімізде қонақта Компаньон банкының HR директоры Самат Ниязбеков менен болған қызықты маегімізде ұлантып жатқан ұшырыз. Дағы да осы қармандардан келген сұрауларды ұзатып жауаптарды так деген маалымат алалы. Угармандарыбыз мынашул банктын жаматы, ал жактагы адистер тууралуу сурап жатышат. Жана жаштар көппү, кызыккандар көппү, кантип жумушка орношсок болот, команданын катарына кантип кирсек болот деген сыяктуу суроолорду узаткандар бар. Жалпы жөнүнөн эле жамат тууралуу айтып бериңиздер. Анан кийин мүмкүн иштейм дегендер болсо, аларга кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
2: Рахмат, бул биринчиден эми жана санариптик трансформация темасын улантсак, бул биринчи кезекте адамдардын жана иштөө ыкмаларынын өзгөрүшү да. Бүгүн банкка заманбап технологиялар гана эмес, тынымсыз билим алууга, өзгөрүүлөргө тез ыңгайлашууга, жаңы чечимдерди сунуштоого жана команда менен иштөөгө даяр кызматкерлер да келет. Биз санариптик продуктуну иштеп чыгууга IT-адистер, программисттер, аналитиктер, продукт багытындагы командалар, маркетинг адистери жана кардарлар менен түз иштеген кызматкерлер биргелешип катыша алышат да. Мындай мамиле корпоративдик маданиятты да өзгөртүүдө. Кызматташуу, жаңы идеяларды идеяларга ачык болуу жана жыйынтык үчүн жалпы жоопкерчилик алуу бул алдыңкы орунга чыккан компетенциялар болуп чыкты да азыркы учурдачы. Ошол эле учурда биз адамдык баалуулуктарды сактоого өзгөчө көңүл бурабыз компаниондо. Банкта ички коммуникациялык долбоорлор ишке ашырылып чыгат. Бизде мисалы Компаньон в лицах деген долбоорубуз бар. Бул кызматкерлерибиздин окуяларын, алардын кесиптик жана карьералык өсүү жолун чагылдырабыз. Ошондой эле жамааттын ынтымагын бекемдөө үчүн бизде дагы бир долбоорубуз бар. Алардын ичинде марафон благодарности деп айтылат. Коллегалар бири-бирине рахмат айтышат да, жумуш үчүн просьба аткаруу үчүн ошолор боюнча
1: ынтымакты бекемдөө максатында.
2: Албетте, биз үчүн бул санариптештирүү активдүү жүрүп жаткан шартта да банк ар бир адамдын эмгеги, салымы жана кесипкөйлүгү бааланган иш орду бойдон ошонун баарын калыш маанилүү да. Ошондуктан биздин милдет азыркы учурда бул кызматкерлер жана куралдарды өздөштүрүп жөндөмдөрдүн өнүктүрүп кесиптик жактан өсө ала турган шарттарды түзүү. Бул ушул эң негиз болуп эсептелинет. Мындайча айтып кеткенде, азыркы учурда Компаньон банкта болсо бизде на постоянной основе деп коебуз, бизде вакансиялар ачылып турат да. Биздин сайтка кирсе болот, Компаньон KG сайтына вакансия разделине кирген болсо, бизде постоянно жаңылатып турат да. Анткени биз постоянно развивающийся банк деп айтып койдук го. Ошондуктан бизге жаңы компетенциялар абдан керек. Да, ошондуктан мен азыр бир гана вакансияны айта албайм, анткени
1: бизге ар тармактуу бар, э?
2: Ар тармак аябай кеңири жана биздин банктардын ичинен салыштырганда биздин корпоративная культура деп коет го, корпоративдик маданият дегенчи. Бул биз үчүн бул номер один, да? Биринчи орунда турат. Ошондуктан бизге келгенде биздин сотрудниктер бизден кеткен болсо, кайта бизге келген сотрудниктерибиз бар. Баары ушул эң негизги эмне үчүн кайра компанияга келдиң дегенде эң биринчи орунда бул биздин маданиятыбыз боюнча. Ошондуктан бизге вот сотрудник, душа, коллега деген бул жөнөкөй сөздөр эмес да.
1: Мына кызыккандар албетте дал ушул компаниянын Checkit.kg сайтка баш багып, ал жакка өзүнүн заявкасын же болбосо билдирүүсүн калтырып койсо сөзсүз түрдө сонун мүмкүнчүлүктөр каралган экен. Жакшы, мына ушундай кызыктуу угармандардын суроолоруна дагы жоопторду кенен алуудабыз достор. Көзүрүмдөн соң биз буга чейин мына ушул тулган күнгө карата ойнотуп жаткан атайын боксторубузду, кутучаларыбыздын ээлерин табабыз. Андыктан толкундан алыстабай туруңуздар.
3: Погода. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
4: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама.
5: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
9: Так, борсоки. Золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
10: Опа! Новости на Нома ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
9: Неужели?
10: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Нома

0: сертифицирован.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
3: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
6: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
7: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Ужско-Жалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6, в Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
2: АПА. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
1: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
3: Продаю.
4: Покупаю.
3: Снимаю.
4: Сдаю.
3: На М-хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
4: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
3: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужской, Жалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Denis.

0: народных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». В кыргызской семье завтраку всегда уделяли особое внимание. Горячий чай, свежий хлеб, каймак, масло и, конечно же, яйца. Иногда именно самый простой завтрак собирает всю семью за одним столом. Сегодня предлагаем приготовить вместо обычной яичницы омлет с овощами. Яйца взбиваем солью и перцем. Добавляем мелко нарезанные помидоры, болгарский перец и зелень. Выливаем смесь на разогретую сковороду и готовим на небольшом огне. По желанию сверху можно добавить немного сыра. Просто, быстро и очень по-домашнему. А качественные яйца – это основа хорошего блюда. Фабрика «Аку» работает в Кыргызстане с 1966 года. В этом году предприятию исполняется 60 лет. 6 десятилетий – это уже не просто история. 6 десятилетий – это уже не просто история производства. Это история продукта, который много лет присутствует на кухнях кыргызстанских семей. Ако – 60 лет доверия, которое начинается с завтрака. 60 лет доверия, которое начинается с завтрака.
0: Вкус народных традиций.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
1: Лицензия НБКР номер 053.
0: Финансовый навигатор.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0-503-0202-55. 0-503-0202-29.
3: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Это Джус

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш у

0: и получай бонусы, скидки. В Бимар всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Бимар. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Жарнама. Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
3: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
4: Эң жакшы инвестиция – өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Айделия Бэддинг – бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram – Айделия Бэддинг.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Мне нужна...
2: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв». 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью

0: Ожидается до плюс 6, в Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак ИГ».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Айделия Бэддинг – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Инстаграм Айделия Бэддинг.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Самая ожидаемая премьера года. История всемирно известной личности. Биографический художественный фильм о великом писателе Айтматов. Премьера с 15 октября во всех кинотеатрах Кыргызстана.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужской, Жалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11, в Ужско-Жалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6, в Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Помнишь?

А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. И Seventeen, Nana, Доктор Албан, Download, Snap, ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-Арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи-2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-Арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 60.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
3: Ничего сложного.
4: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
2: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нано. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
2: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Idelia Bedding – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Instagram Idelia Bedding.
3: Nitro Fresh. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Самая ожидаемая премьера года. История всемирно известной личности. Биографический художественный фильм о великом писателе Айтматов. Премьера с 15 октября во всех кинотеатрах Кыргызстана.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
2: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
4: Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты EFIX от компании «Агротрек». Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь, а вы зарабатываете быстрее и больше. «Агротрек» 0556 600 600. Повторяем, 0556 600 600.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: А хочешь услышать это живьем? Мы прямо в Бишкеке. 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нано. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Реклама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Аманат Сити Курулуш Компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси, wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000. Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.
1: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
2: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Кофе – это вкусно.
8: А МакКофи и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофи и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 000 до 500 000 сом. Бери максимум. Выигрывай!

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.